0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы заказать замечательную песню «Алсу». Желаю всем хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что? А ты куда?
4: На удачные песни? Юбилейный концерт?
5: Что-что? Какие там артисты будут?
4: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Полина Гагарина.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
8: Радиоканал 88.3 FM
0: для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь. Хочу пожелать Сергею Борисову, знакомому, хорошо доехать до дома. Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете Радиодача.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе секрет императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу заказать песню Фаина. Всем мира и добра. Спасибо, радио «Дача».

0: Удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В 6 часов утра мы слушаем радиодачу. Это Григорий Лепс.

0: Очень сложно.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В центре Краснодара сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, 31 градус. Ветер северо-западный слабый, порывы до 17 метров в секунду. В данный момент плюс 21 по Цельсию. Радиодача желает вам легкого завершения трудовой недели.
1: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ПО «Родинка».
8: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое.
14: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
15: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205 35 59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Прямо сейчас на Радио Дача гороскоп от Натальи Васиной. Тельцы, львы и рыбы получат хорошие новости, связанные с работой, личной жизнью или деньгами. Не исключено, что результат превзойдет всякие ожидания. Овны, близнецы и скорпионы будут склонны действовать слишком быстро. Прежде чем соглашаться на новое предложение, уточните все детали. Поспешность сегодня может дорого обойтись. Раки, весы и стрельцы почувствуют, что напряжение последних дней постепенно уходит. Хорошее время для встреч с друзьями, свиданий и общения с семьей. Искренний разговор поможет решить давнюю проблему. Девы, козероги и водолеи смогут успешно завершить начатые проекты. День принесет чувство удовлетворения от проделанной работы.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО, кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара

0: опасно.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я и вся моя семья хотим поздравить нашу любимую Ольгу Николаевну Топорову с юбилеем. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов, любить и быть любимой. И поставить для нее песню «Лолита». Спасибо, радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 7 часов 21 минута, в центре города на термометре плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, облачно с прояснениями до плюс 31. Давление нормальное 754 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе 22 градуса. Радиодача желает вам приятной пятницы.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Счастливый взгляд!
13: Хватит щуриться на солнце! С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупайте одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 205-35-59.

0: Календарь на радио «Дача».
1: Сегодня 25-й день лунного цикла, луна убывающая. Вот и подошел день пассивности. Провести его желательно в покое и одиночестве. В этот день в людях не бурлит энергия, чувствуется некая лень и апатичность. Коллективный труд и совместная деятельность, как правило, не удаются. В целом, неплохой день для финансовой деятельности.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 7 часов 36 минут. В центре Краснодара 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, слабый, порывы до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до 31, а сейчас 22 выше нуля. Радиодача желает вам классной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: Мадам, выходите за меня.
10: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
9: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
10: А что там?
9: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина.
11: «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер

0: Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
1: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8-861-206-0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65 от 3.02.2022 года.
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
7: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
6: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Радио «Дача», здравствуйте, зовут меня Елена. Очень хочу передать привет своим детям, Сергею, Жене, Алексею и Анютке. Поставьте, пожалуйста, для моих деток песенку Толкуновой. Радио «Дача», большое спасибо.

0: Новости.
1: В России начнут отмечать День детской книги. Мэрия Краснодара расширит сеть платных парковок, а выпускник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину разработать проект указа об установлении Дня детской книги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Проект документа нужно подготовить до 1 декабря и согласовать его с Советом при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Сам Совет должен оказать Международной организации по русскому языку методическое экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения. Администрация Краснодара до конца года введет в эксплуатацию 33 дополнительных парковки для размещения транспорта. Власти города активно увеличивают число платных парковочных пространств, чтобы упорядочить движение на оживленных улицах города. Новые зоны появятся на Красной, Рашпилевской, Тургенево, Ставропольской. Стоимость одного часа стоянки составит от 30 до 60 рублей. Первые площадки заработают уже до 30 сентября. Выпускник Московской школы номер 57 Александр Щеницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен. Он заявил, что уверен в своих силах и готов написать работу на максимальный балл. Александр отметил, что при первой сдаче допустил ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части. Помимо профильной математики, он также сдавал русский язык и физику. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 86 рублей 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 30. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Много музыки
7: и мало слов.
6: Этим утром
7: на Радио Дача.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу в кубанской столице облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура днем достигнет 31 градуса. Сейчас в краевом центре 24 выше 0. Бодрого и яркого утра желает вам радио «Дача».
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров, 70, телефон 201-5-201.
4: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
6: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
14: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как
1: гороскоп на радио «Дача».
2: Прямо сейчас на радио «Дача» гороскоп от Натальи Васиной. Тельцы, львы и рыбы получат хорошие новости, связанные с работой, личной жизнью или деньгами. Не исключено, что результат превзойдет всякие ожидания. Овны, близнецы и скорпионы будут склонны действовать слишком быстро. Прежде чем соглашаться на новое предложение, уточните все детали. Поспешность сегодня может дорого обойтись. Раки, весы и стрельцы почувствуют, что напряжение последних дней постепенно уходит. Хорошее время для встреч с друзьями, свиданий и общения с семьей. Искренний разговор поможет решить давнюю проблему. Девы, козероги и водолеи смогут успешно завершить начатые проекты. День принесет чувство удовлетворения от проделанной работы.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 36 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31. Сейчас же в Краснодаре 25 выше 0. Радио «Удача» желает вам в этом дне отличного настроения.
0: Вы слушаете «Радио «Удача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ДАЧА. Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
1: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru. BLG. Надежность в движении.
2: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мадам, выходите за меня.
4: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
3: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
4: А что там?
3: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино.

0: обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада Центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе пятничное утро, друзья. Завершаем четвертую неделю подведения итогов в легендарной акции «Радио Дача. Лето сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. А сегодня пройдет финал, возможно. Надежда из Новосибирска. Надежда, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Вы прислали нам классное фото, на котором вы вместе со своими тремя детьми, правильно я понимаю, их же трое?
2: Трое.
1: Да, все изображены на фотографии от Надежды. Надежда с ними позирует на фоне железнодорожной рельсов, которые уходят в озеро и, собственно, находятся в озере. Расскажите, Надежда, что это за такое место вы отыскали, где оно и чего там делали?
2: Озеро Бурсон находится в Алтайском крае. Там добывают соль. Ежедневно, порядка, наверное, раз в полтора часа, по данным рельсам проходит состав, который ведет вагончики, наполненные солью. Данное озеро называется Царской Солонкой.
1: Царской Солонкой, да. Вижу, что вы написали в анкете по приказу Екатерины II, там еще начали добывать соль, и вот и все никак запасы не иссякнут. Расскажите, как поездка состоялась? Вы планировали, вы знали, что там это место, вы целенаправленно ехали или так случайно нашли?
2: Мы

0: Ну да, вот так, 400 километров от Новосибирска озеро находится. Просто решились. Друзья, чаще всего все самые лучшие моменты с нами случаются случайно. Простите за тавтологию. Надежда, я вам хочу за такое классное фото, душевное, семейное, летнее, что очень важно, вручить классный приз от команды «Радиодача». Отправляем вам настольный увлажнитель. И под номером 23 вы проходите в финал нашей акции, где в конце августа мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» получат парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
1: Спасибо большое, очень рада.
0: Первый раз у нас в акции участвуете?
1: Да, первый раз.
0: И ни в какой другой больше не участвовали?
1: Нет, первый раз вообще.
0: Какое везение, Надежда. Тут, знаю, слушатели годами пытаются пробиться, никак не получается, а вы с первого раза точно удачливая. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, проверьте свою удачу. Быть может, в понедельник утром мы позвоним именно вам. Подробности об акции читайте там же на сайте radiodacha.ru.
2: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Дачные объявления.
3: Отмечаем выходные вместе.
2: В эфире.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить золотым юбилеем прекрасного, сильного человека Евгения Робертовича Урвашова и пожелать ему здоровья.

0: Новости.
1: В России создадут словник на базе лексики школьных учебников. В Краснодаре у Фадеевского моста новые ограничения. А цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболеваний сердца. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России подготовят словник для старшеклассников. В него войдут слова из учебников русского языка и литературы для 10 и 11 классов. Решение о его создании было принято после поручения Владимира Путина Рособорнадзору проверить соответствие школьных учебников по русскому и литературе заданиям ЕГЭ. Словник будет обновляться по мере появления новых материалов. Идея в том, чтобы на экзамене школьники не сталкивались со словами, которых не было в учебниках. В Краснодаре с 13 июля вносится корректировка в схему дорожного движения в районе Фадеевского моста. Изменения связаны с продолжением его реконструкции. В рамках нового этапа строительных работ будет дополнительно ограничен проезд на пересечении улиц Фадеева и 1 мая. Нельзя будет повернуть с Фадеева направо на 1 мая в сторону Крупской. Останется только левый поворот в сторону Бершанской. Цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболеваний сердца за счет флавонолов, которые содержатся в них. Вещества влияют на стабилизацию артериального давления, что в свою очередь является ключевым фактором для предотвращения сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, источником флавонолов являются овощи, ягоды и красный чай. По мнению медиков, с годами организм становится более уязвимым к разным патологиям, поэтому профилактика выходит на первый план. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 86 рублей 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможно небольшой дождь, днем 30 выше 0. Ветер северо-западный 5 метров в секунду, а давление 755 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
0: и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Краснодаре 9 часов 21 минута, плюс 26 градусов температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице облачно, с прояснениями, возможен дождь. Дневные часы столбики термометров покажут плюс 31. Ну а сейчас в краевом центре 26 с плюсом. Радио «Дача» желает вам справиться со всеми поставленными задачами.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лента и Окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
11: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Счастливый взгляд!
13: Хватит щуриться на солнце! С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа! Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок! Да-да, двое очков по цене одних! «Счастливый взгляд»! Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: 10 июля отмечается День воинской славы России, День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. Полтавская битва закончилась убедительной победой русской армии и привела к перелому в Северной войне в пользу России, определила ее исход и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе. Русская армия показала прекрасную боевую подготовку и героизм, а Петр I и его военачальники – выдающиеся полководческие способности.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-0110-26-005-895-65-3-2022 года.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита. Привет лучшему другу Дмитрию Андрюшкину, маме Анане Галине, любимой девушке Елене Лебедь. Спасибо, радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 10 часов 18 минут. Сейчас в центре города плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер северо-западный слабый до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31. А сейчас в Краснодаре 28 тепла. Радио «Дача» желает вам гармонии во всем.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.

0: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ДАЧА. Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: prote.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, дорогой Радио Дач. Я Медведева Надежда. Хочу поздравить свою подругу с днем рождения, Витарикову Елену. Пожелать ей крепкого здоровья, успехов в работе, в семье, всего-всего хорошего ей. И поставить для нее любимую песню «За глаза твои карие». Спасибо, дорогой Радио Дача.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Аэропорты перейдут на единый стандарт работы медпунктов. В Краснодаре ограничат водоснабжение на трех улицах, а Индонезия начала использовать биодизель. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. С 1 сентября все российские аэропорты перейдут на единый стандарт работы медпунктов. Приказ Минздрава вводит обязательное требование для руководства каждой воздушной гавани организовать собственный медкабинет. Об этом сообщает РИА Новости. Помощь в таких пунктах будут оказывать не только пассажирам и персоналу, но и встречающим с провожающими, находящимися в здании аэропорта или на прилегающей территории. В Краснодаре жителям улиц Селезнева, Стасова и Ставропольской сегодня ограничат водоснабжение. Причина проведения технических работ. Подачу ресурса приостановят на срок до 30 минут в интервале с 10 до 17 часов. Об этом сообщает пресс-служба единой дежурно-диспетчерской службы города. Индонезия первой в мире начала использовать биодизель. По словам президента этой страны Прабова Субианта, это важный шаг на пути к энергетической независимости и снижению импорта топлива. Программа обязательная. Она предусматривает использование биодизеля с 50% содержанием пальмового масла. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки, единой европейской валюты 86 рублей 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем 30 выше 0. Ветер северо-западный 5 метров в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре уже 11 часов 20 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня облачно, возможен дождь, дует северо-западный ветер с порывами до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31. Сейчас же в Краснодаре 29 выше 0. Радио «Дача» желает вам прекрасного пятничного настроения.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Лето. Солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
1: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: акцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, меня зовут Николай. Хочу поздравить сегодня своего тестя. У него сегодня юбилей. Дай Бог вам, отец, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Поздравляю вас все, дети, внуки, правнуки. Дай Бог вам всего самого хорошего. Спасибо большое, радио «Дача».

0: «Удачный час».
1: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Павел. Передаю привет своим любимым родителям. Желаю им счастья, здоровья. И пусть прозвучит песня «Черная смородина». Спасибо, радио «Удача».

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Я Ольга Анатольевна Стеханенко. Поздравляю своего брата Стеханенко Александра Анатольевича. И поставьте нам песню, пожалуйста, композицию «Баско». С днем рождения. Спасибо большое, «Радиодача», что вы есть.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Андрей. Хочу поздравить с днем рождения Светлану. Пожелать хочу ей крепкого здоровья, благополучия, новых идей, новых возможностей и всего самого доброго. Спасибо, радио «Дача».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, уважаемая и любимая радио «Дача». Мы сегодня сердечно поздравляем замечательного, приветливого Родионова Александра Александровича с днем рождения. Желаем ему мира, здоровья, семейного благополучия, добра, успехов на даче. И пусть для него прозвучит песня в исполнении Александра Маршала «Орел».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу просто послушать песенку «Славы». И вот Антонине передать привет моей подружке. Хочу пожелать ей любви, здоровья и благ в семье. И хочу сказать спасибо, Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуй, радио «Дача», любимая. Я Макаревич Вера Ивановна. Хотела бы поздравить свою внучку Карину, ей 26 лет. Хочу поставить песню «Шамана, губы твои как мед». Спасибо, любимая радио «Дача». Всем вам всего хорошего.
0: Я

0: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: «Родинка». Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5-201.
9: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Майкопская минеральная, природная.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы.
12: 205-35-59.
13: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Светлана. Хочу передать огромный привет дочери Анастасии. Она с сегодняшнего дня в отпуске. Желаю ей хорошо отдохнуть. Всего самого замечательного, счастья, любви и всех благ. И хотим поставить песню группы «Руки вверх», а он ее целует.

0: Дачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача, меня зовут Мельникова Лия. У моей бабушки сегодня день рождения. Я ей желаю здоровья и долгих лет жизни. Прошу поставить веселую летнюю песню. Спасибо, Радио.

0: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Сегодня день рождения моей дочери, Заводской Ирины Павловны. Я хочу в этот день ей пожелать счастья, здоровья, успехов во всем. Она замечательная дочь, прекрасная мама, бабушка. И хочу, чтобы в этот день исполнили песню Ирины Аллегровой «Кому какая разница».

0: Стресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Добрый день, «Радиодача». Меня зовут Александр. Передаю привет своему брату Кулакову Сергею. У него сегодня день рождения. Хочу пожелать ему всего самого наилучшего и семье счастья. Поздравляю тебя, брат. Ставлю песню с днем рождения, Шатунов. Спасибо, «Радиодача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Хочу поздравить себя с днем рождения. Крестника, приятельницу Любовь Бабинцеву, Айдара. Вот 4 дня рождения. Желаю счастья, здоровья, благополучия, всего самого-самого хорошего. И пусть прозвучит песня «Алсу».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Russia.world. Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогой наш Радио «Дача». Передаю привет своим друзьям Ямщиковой Насте и Жене и своему мужу. Прошу поставить песню «За твои зеленые глаза» Кадышева. Спасибо, Радио «Дача».

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: законе о защите прав потребителей появились поправки. 4 ярмарки выходного дня откроются в Краснодаре. И названа сумма, необходимая для отдыха на Черноморском побережье. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Госдума России приняла поправки в закон о защите прав потребителей. Они предусматривают изменения в правила ремонта и обслуживания товаров. В первую очередь речь идет об автомобилях. Автопроизводители будут обязаны обеспечивать техцентры не только запчастями, как сейчас, но и необходимой документацией. Обязанность будет действовать в течение 10 лет после прекращения производства товаров в пределах срока их ремонта, пишет газета «Известия». В Краснодаре вновь откроются ярмарки выходного дня. Они начнут работу утром в субботу, 11 июля. Горожане и гости краевой столицы смогут приобрести свежие продукты напрямую от кубанских фермеров. В ассортименте сезонные фрукты и ягоды, овощи, зелень, а также хлебобулочные и бакалейные товары. Торговые площадки будут работать с 8 до 15 часов. Посетить ярмарки можно по следующим адресам. Герой Яцкова, 11, Бургасская, 31/1, Одесская, 48, Восточно-Кругликовская, 38/5. В ассоциации туроператоров назвали необходимую сумму для отдыха на Черноморском побережье. 10-дневный отпуск в июле обходится в 50-60 тысяч рублей на одного человека. Повышение цены составило около 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Речь об отдыхе с размещением в комфортной гостинице 3-4 звезды с завтраками, либо без них. Как пишет ТАСС, в этом месяце не произошло ожидаемого сезонного повышения стоимости туров на 25%, так как снизился спрос. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 86 рублей 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе малооблачно, без осадков, днем плюс 29, а предстоящей ночью 21 с плюсом. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара в эти минуты плюс 32 градуса. Ночью, по данным Яндекс Погоды, 21 выше 0. Завтра, в субботу, 11 июля, малооблачно, без осадков, днем 29 с плюсом. В воскресенье ясно, без дождя и до 30 выше 0. Ветер подует восточный с порывами до 3 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам красиво завершить эту пятницу.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правил, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
6: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм. В обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
7: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
8: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
9: Счастливый взгляд!
10: Хватит щуриться на солнце! С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
13: 205-35-59.

0: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатно.

0: Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте belgidefisrnauto.ru. Белджи. Надежность в движении.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Хотелось бы послушать что-нибудь веселого из репертуара Шуры. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 31 градус. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, 21 выше 0. В субботу в дневные часы 29 с плюсом, малооблачно, без осадков. В воскресенье 30 градусов, ясная погода. Давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам собранности во всех важных делах.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачер. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим детям, Игорю и Денису Кирюшина. Я их очень люблю, желаю здоровья, счастья, чтобы они были так красивыми, счастливыми. И дарю песню «Чай вдвоем, сынок». Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 30 градусов показывают столбики термометров прямо сейчас в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс, погода в нашем городе до плюс 21. В субботу будет малооблачно, без осадков, днем 29 с плюсом. В воскресенье ясно, без дождя, днем плюс 30. Ветер подует восточный с порывами до 3 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам классных выходных.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: провода.
1: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс Монорама. 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон Мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в Мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
8: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. У Филатова Антонина Алексеевна день рождения. Я ее от всей души поздравляю. Много счастья, здоровья желаю. Большое вам спасибо.
3: Жизнь играет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 29 градусов. По данным Яндекс, погода этой ночью 21 со знаком плюс. Завтра в субботу малооблачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут 29 выше 0. В воскресенье 12 июля ясная погода и температура днем до плюс 30. Радио «Дача» желает вам прекрасных выходных.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
8: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делась зарядка-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: опустится. Знай, что я твоя верная конница. Все плохое, поверь мне, отпустится.
1: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
5: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы.
7: 205-35-59.

0: нужен, нужен еще.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубнов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Крутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет семье Самойловых и будем очень рады услышать что-нибудь из группы «Гости из будущего». Спасибо.

0: Новости.
1: Выпущена обновленная 100-рублевая купюра. В Краснодаре будет расширена сеть платных парковок. Туристы из России в тройке лидеров по посещению страны Юго-Восточной Азии. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Банк России сегодня ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Во многом она повторяет купюру 4-летней давности. Главное изменение касается оборотной стороны. На ней теперь размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа. До конца текущего года в Краснодаре появятся 33 дополнительные муниципальные парковки. Об этом пишет портал «Кубань-Информ». Власти города увеличивают число платных площадок для транспорта, чтобы упорядочить движение на оживленных улицах. Новые зоны появятся на Красной, Рашпилевской, Тургенево, Ставропольской. Стоимость одного часа составит от 30 до 60 рублей. Российские туристы превзошли американцев по числу поездок во Вьетнам. По официальной информации, за первое полугодие 2026-го в эту азиатскую страну въехали 12 миллионов путешественников, больше всего из Китая и Южной Кореи. Россияне на третьем месте, обойдя туристов из США, Тайваня, Индии и Японии. Официальный курс доллара 75 рублей 93 копейки, единой европейской валюты 86 рублей 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 21 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас шоу «Назад в будущее». В гостях у радиодачи Наталья Гордиенко.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Слушайте «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
5: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
7: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
5: Пристегните ремни. Это
7: звездное шоу
5: «Назад в будущее»
7: на «Радио Дача».
8: Есть теория, что человек лучше высыпается, если ставит будильник не на круглое время. Правило точно работает, если запланировать подъем не на 7.00, а, например, на 11.42. Будильник программы «Назад в будущее» всегда срабатывает ровно в 5 вечера по пятницам. И в это время в студии появляемся мы, ведущие шоу Александр Желавский и Мария Федорова.
9: Всем большой привет. И сегодня в студии «Радио Дача» певица, актриса, телеведущая, заслуженная артистка Молдавии. Девушка, которая дважды была на Евровидении, имеет в своем арсенале десятки престижных наград, Наталья Гордиенко.

0: Ой, какая у вас музыка в эфире.
1: Готовились.
0: Да. Маме с ним такая счастливая,
2: самая сильная. Наталья, приветствуем тебя в нашем
1: видеть.
0: Я вообще предлагаю устроить караоке-пати. Как раз пятница, вечер. Можем начинать правильно.
1: Бухгалтерия, юристы, подходите к нам. Все собираемся в студии. Давайте.
2: Мы не против. Все награды, которые есть в твоем арсенале, там и Юрмал, и
0: Славянский базар, Юрмала,
2: Новая волна. Это вот какая самая дорогая для тебя?
0: Ой, были дельфийские игры. На самом деле было огромное количество конкурсов. Но, конечно же, самая дорогая — это Новая волна, потому что она, можно сказать, так открыла мне именно уже в полной мере двери в шоу-бизнес.
2: Давай пофилософствуем. Как ты думаешь, искусственный интеллект когда-нибудь победит человека?
1: Глобальные вопросы мы доспели.
0: Ну, если мы говорим о музыке, о творчестве, если и через эту призму обсуждать искусственный интеллект, я такая буду, как старая бабка, я против. Потому что... Я против, потому что никогда никакой искусственный интеллект не сможет прожить, прочувствовать.
1: Выстрадать
0: ту или иную песню, например, которую сегодня мы тоже будем говорить в эфире.
2: Да, обязательно, письмо души.
0: Пишу письмо души, да. Поэтому сказать, слушаю ли я музыку, сгенерированную искусственным интеллектом, нет. Хотя, например, Снегурочка был проект. И уже после этого последовал дуэт, я знаю, с Валерией, с Димой Биланом. Сказать, что слушаю, вроде как бы да, потому что оно крутится везде, но я все-таки за живое творчество.
1: Искусственный интеллект такие эмоции передать не способен. Кстати, мы именно ему доверили одну из твоих песен. Переработали ее до степени неузнаваемости в плане аранжировки, но исходная мелодия сохранена, но при этом исчезли слова. Вот такие вводные. Вот. Задача твоя — распознать,
2: угадать, что это.
0: Окей, давайте.
3: Это нейротрек.
0: Это моя песня?
2: Да. В другой аранжировке.
0: Мам, я с ним такая счастливая.
2: Нет, еще варианты.
0: Нет.
2: Эта песня имеет два текста.
1: На разных языках.
0: Шуга и туз Буби?
2: Да.
0: Ну, такое себе.
2: Так, ладно.
1: Не убедили.
0: Опять как старая бабка.
2: Скажи, а как так получилось, что песня в оригинале «Шуга», «Сахар», превратилась в туз Буби?
0: Во-первых, это как бы, ну, авторское прочтение потрясающего поэта Михаила Сафарбековича Гуцериева. Им была написана русская версия «Туз Буби». И, опять же, каждый же чувствует по-разному, и у нас не стояла цель сделать перевод и адаптировать там под русский язык. Нет, это полноценная была песня на русском языке, которая, ну, как бы мэтчится, получается, шуга. У нас английская версия была для евровидения. Русская у нас был туз Буби.
2: Пока вот смотрю на тебя и понимаю, что действительно красота спасет мир. И песню будем слушать туз Буби на
1: раздел тузов.
4: Я нашла туза, попала точно в масть. Попала в цель, любовь стучится в дверь.

0: Она организовала массовые поставки сахара в страны Евросоюза, а именно представила песню «Шуга» на Евровидении 2021. Наталья Гордиенко в студии «Радио Дача» сегодня. И кратко расскажу о том, как будет проходить наше общение. У нас нестандартное интервью, у нас есть 5 обязательных.
1: Ой, обожаю вообще нестандартные, кстати, интервью.
0: Тогда нам все понравится.
1: Тогда вы по адресу, да.
0: Тогда вы по адресу, да, совершенно верно. У нас будет к тебе 3 обязательных вопроса. Один будет касаться твоего прошлого, другой будущего, третий случайного времени на наше усмотрение.
2: Про новую песню обязательно
1: поговорим.
2: Прикольно,
1: давайте.
0: Будет блиц и испытание, которое мы держим в секрете от наших гостей, но не от слушателей, которые, уверен, прекрасно знают, что происходит в финале программы.
2: Ну, а прямо сейчас
3: отправляемся в прошлое.
2: В далекое прошлое. Наталья, ты родилась в семье архитекторов и врачей. Откуда такая тяга к музыке? Кто поспособствовал?
1: Ну, поспособствовала моя бабушка. Она тоже была таким музыкальным, одарена талантом от Бога, но, к сожалению, не было возможности. Она была из большой многодетной семьи и родилась во времена, да, военные. Не было возможности как бы реализовать этот талант. Поэтому она все свои амбиции, наверное, где-то однозначно, она пустила во внучку, потому что мама моя работала, и больше как бы я все равно была с бабулей, она давала маме возможности как бы реализоваться в плане работы, и поэтому все школы, кружки, танцы, у меня, конечно, детства не было, я могу сказать, потому что у меня было абсолютно все. У меня даже был период, когда я играла в гандбол. Это просто, ну, я вообще не ассоциируюсь.
2: Ты как-то
0: стихотворение, да. У меня еще нагрузки по-английски и по-русски, мне еще и петь охота.
1: Да, и у меня была музыкальная школа по классу фортепиано, я закончила и танцы, и, в общем, все, что можно. С одной стороны, тогда мне было тяжело, а потом я понимаю, что благодаря этому я, опять же, сама для себя поняла, что мое, и также сына я стараюсь воспитывать, чтобы он пробовал в разных направлениях и понял, прочувствовал, что ему все-таки ближе по духу. Но я прошла такую школу молодого бойца, и, конечно, это, в принципе, как результат, это было хорошо.
0: А гандбол-то пригодился хоть где-нибудь?
1: Нет.
2: Наталья Гордиенко сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Скоро продолжим.

0: Удача!
1: В эфире «Радио Удача».
2: Задолго до массовых отключений мобильного интернета она воспела прелесть простого телефонного звонка от любимого человека. Песня эта так и называлась «Телефонный звонок», а представила ее Наталья Гордиенко, сегодняшняя гостья звездного шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И у нас по плану...
0: «Звездный блиц» на «Радио Дача».
3: Наталья, ты знаешь много иностранных языков. На каком же ты думаешь?
4: На русском.
3: А на каком больше петь нравится?
2: На каком удобнее?
4: На русском. Как бы это мой родной язык, мой первый язык, язык моих родителей.
2: Любимое выражение из фильмов или книг, которое тебе помогает в жизни. Некий такой девиз Натальи Гордиенко.
3: Начитанное мы прекрасно знаем.
4: Я не знаю, почему мне, задавая вопрос, мне почему-то в голову пришло не из фильмов и не из книг, учитывая, что мы...
2: Неужели из инструкции?
4: Интернет все-таки зависимые. Нет, мне просто очень нравится эта фраза. Когда идет дождь, нужно как бы просто не сидеть, закрываться дома и грустить, что на улице дождь, а надо научиться танцевать под дождем, выходить и танцевать.
2: На ту же тему есть еще, что бежишь под дождем, что стоишь под дождем, промокаешь одинаково.
4: Ну, в принципе, да.
3: Главное, с каким настроением. Наталья, у тебя растет сын Кристиан. Ты для него какая мама? Мама-друг, мама-авторитет или мама-гиперопекающая?
4: Мама, ну, первостепенно мама-друг. Я достаточно строгая, но я прям гипермама, допустим.
3: Понятно.
4: До момента появления сына в моей жизни я была жутким карьеристом. У меня, ну, кроме работы, я прям... Выступление у меня рекорд. Я помню, в новогоднюю ночь у меня было 8 мероприятий. Как начали там в 9 вечера, я закончила в 5 утра. И везде же программа по 30-40 минут.
2: А там, видимо, недалеко места друг от друга были,
4: да? Ну, в Кишиневе
2: были, да?
4: Просто размах не как в Москве, безусловно, город поменьше. Но я с этим справилась. Я помню, я приехала в 5 утра домой, я еще с бабушкой жила. Бабуля вокруг меня: «Оливьешечка!» Ну, понятно, ребенка хочется накормить. Тут 5 утра, 1 января. Я помню, я села на табуретку и просто... Это когда у тебя настолько ты истощен морально, физически и эмоционально, потому что работа с людьми, ну, это... Она больше иногда...
3: Забирает,
4: ты устаешь.
3: Энергия.
4: Даже чем, я говорю, легче пойти, там, не знаю, как там образно разгрузить вагон, чем поработать с людьми, потому что у всех разная энергетика. А о чем вообще вопрос был?
2: Про что мы говорим? Да какая разница? Хорошо сидим. Сидим душевно.
3: Каким одним словом охарактеризуешь Филиппа Киркорова?
4: Ой, человек-праздник. Человек-праздник, человек-душа.
3: Ну и последнее. Знаешь ли ты о существовании твоей полной тезки, тоже певица?
4: Да, знаю, конечно. Она появилась после. Это есть Наталья Гордиенко, я знаю. И многие журналисты, был даже прецедент, когда та исполнительница снялась в журнале, ну, не буду называть,
3: мужском
4: журнале, да, полуголая. И журналисты настолько были непрофессиональны, и куча вышла статей, что молдавская певица Наталья Гордиенко снялась. Короче, там была половина информации обо мне, половина о ней. И, исходя из этого, я была даже вынуждена, у меня был период, я несколько раз, у меня были псевдонимы. И при том она была зарелизена через, ну, как звукозаписывающую компанию. Я сейчас не могу ее отозвать, и она так в интернете висит под именем Наташа Ростова.
3: Так, найдем Наташу Ростову и послушаем.
4: Ростову, да, красавчик.
2: Но я, кстати, открываем наши курсы английского языка.
4: Красавчик. Я всегда просто, когда на мероприятиях, всегда: «Да, мы поем любимым мужчинам, настоящим красавчиком».
3: Им песню. Нравится, да?
4: Да, да, да.
3: Ох, Наталья Гордиенко сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».
2: On radio.
3: On radio.
2: On radio. «Дача», да.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Плюс 28 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода сегодня ночью 21 выше 0. Завтра в субботу будет малооблачно, без осадков, на термометрах 29 с плюсом. Воскресный день ясно, без осадков, температура днем на градус выше, плюс 30. Давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Удача» желает вам чудесного завершения рабочего дня.
0: Вы слушаете «Радио «Удача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Майкопская минеральная, природная,
5: беспокоит боли в спине, пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5-201.
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества призов, месте, срока и порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
8: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов: Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
12: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 205-35-59.
15: «Назад в будущее».
16: В эфире «Радио «Дача».
17: Один киногерой хвастался тем, что умеет молчать на 10 языках мира, примерно на таком же количестве диалектов. Наши сегодняшние гости умеют петь. Наталья Гордиенко в студии «Радио «Дача». А мы прямо сейчас
18: отправляемся в случайную эпоху.
19: Не так давно у тебя вышло твое шоу.
20: Телевизионное шоу. Называется «Няца Кугордиенко», что переводится с румынского «Доброе утро с Гордиенко». Вот. Это каждодневное утреннее шоу. Для меня это... Не могу сказать, что это первый опыт ведения телевизионных проектов, но именно как мое сольное... Я прям как Опра Уинфри со своим телевизионным шоу, правда, оно утреннее. Но интересно, пока наполнен энтузиазмом, горю. И мне, я помню, руководство там первый месяц прошел: насколько хватит твоего энтузиазма? Потому что я такая идейная: давайте это сделаем. А все, кто телевизионщики, они уже давно там, у нас там чатики. Давайте этого пригласим. И тут, знаете, вот как этот, такие бывалые, им уже ничего не надо.
17: Потрепанные телевизионной жизнью мэтры.
20: Они уже все видели. А я тут: а давайте это запустим.
17: Наташа, имей совесть, 3:30, мы спим.
20: Да, да. Я говорю, а давайте так, на неделю, потому что там были отъезды, снимем 5 эфиров за день. И мне нормально. А у меня еще
17: в интервале с 18 до 18-15.
20: И вся команда, ой, нет, мы устанем. Там. Я говорю, легко. Я такая, так что...
17: Оставьте камеру, идите домой, я справлюсь.
20: Да, кстати.
19: Кстати, по поводу ранних подъемов, для тебя это сложно?
20: Ой, есть для версия, меня да. Это очень сложно. Это вообще не мое время. Но, учитывая, что в 7 утра я встаю, ребенок идет в школу, поэтому в 7 утра
19: себя, да?
20: Подъем по будильнику, но это вообще не мое время, да, потому что я поздно ложусь, мне надо посмотреть что-то, какой-то фильм, что-то почитать, в интернете поковыряться, хотя это очень неправильно, но у меня как-то получается, что я поздно ложусь и рано встаю, поэтому... Ну,
19: это голубь. Это
20: зато я
19: голубь.
20: Больше успеваю.
17: Ты так это называешь?
19: По-моему, да, где-то я читала.
17: То есть что-то между жаворонком и совой, это голубь.
19: Человек-голубь, это который рано ложится и рано встает, а вот который поздно ложится и рано встает, это как другая какая-то птица.
17: Но это уже вообще, не человек.
20: Но я вообще,
17: скажу.
20: Кстати, я что-то подумала, если так интересно. Я вообще 13-й знак зодиака. Он какой-то там, я не помню название.
19: Змееносец,
20: да, змееносец. Да, да. Вот. Но я стрелец, но получается 11 декабря.
17: Рубрика имени Кати Лели открывает свою работу.
20: Нет, мы с космосом не общаемся.
19: Ну, он да? Общается с нами.
17: Да. А он нас не отпускает.
19: Наталья Гордиенко сегодня в гостях в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Рада тебя видеть, безумно слышать. И вот уже в скором времени поговорим про новую песню, которая не так давно появилась в нашем эфире.
18: «Назад в будущее».
16: В эфире радио «Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Ворчливые бабушки у подъезда могли комментировать ее проход словами: «Ты посмотри, такая молодая, а уже заслуженная». Самая юная певица, ставшая заслуженной артисткой Молдовы, Наталья Гордиенко, сегодня в студии «Радио Дача».
3: Пришла сегодня с премьеры песни «Пишу письмо души». Пользуясь случаем, хочу просто поклониться и сказать огромнейшее спасибо Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву, Максиму Александровичу Фадееву. Из всего того, что я делала, действительно, это долгожданная премьера, автобиографичная. Когда записывали, понимала, кому пою, о чем пою, и это было очень круто, прожить эти эмоции, и огромная благодарность авторам за возможность исполнить эту песню. Видеоклип снимали в Санкт-Петербурге в феврале.
4: Это красивый клип.
3: Да, мы снимали, очень хотелось снять именно кино, и мне кажется, у нас это получилось, потому что по масштабу, ну, по крайней мере, для меня, для Молдовы, это такой прям беспрецедентный. Мы переносимся, мы за 3 минуты проживаем 2 временных исторических отрезка, да, потому что начинается с того, что балетмейстер, он ставит постановки в театре, муза не посещает его, идеи не приходят, он находит где-то, там, я не знаю, в закоулках театра старые письма, начинает их читать, он переносится в конец 19-го, на начало 20-го века период, когда балы,
4: красавица,
3: красота,
4: лакея, юнкера,
3: да, офицеры, и вот красивая девушка, которая маменькой уже отдана другому человеку в возрасте, и тут есть отсылка к неравному браку.
4: Да, картина, да,
3: картине. Для меня это вообще как бы, и получилось, что я посетила Третьяковку, и мы это вот так вот, все вот символизм, и она вот видит офицера, она влюбляется, они начинают друг другу писать письма, и вот мы наблюдаем вот эту историю любви. Не буду говорить, кстати, с хэппи-эндом или нет.
2: Интрига должна остаться.
3: Пусть каждый зайдет обязательно, конечно,
4: на сайт radiodacha.ru и посмотрит.
3: Да.
4: Либо просто на просторах,
3: конечно,
4: интернета.
3: Да, в просторах интернета этот видеоклип и окунуться полностью в атмосферу всего происходящего.
4: Красивая история, красивая песня, которую мы сейчас с удовольствием послушаем в эфире «Радио Дача». Наталья Гордиенко, «Пишу письмо души».
5: Сердце прошу на

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
0: Реклама. Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мерлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мерлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Лето с

0: портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-0110-26-005-895-865-65-3-02-2022 года.
8: Счастливый взгляд!
9: Хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
12: Звездное шоу «Назад в будущее».
13: Вы слушаете «Радио Дача».
14: Ведущая утреннего шоу на ТВ сегодня в гостях в вечернем шоу на радио. Радио «Дача», а ведущая Наталья Гордиенко. Мы продолжаем, и сейчас у нас по плану...
15: Отправляемся
12: в будущее.
15: В будущее, недалекое, наверное. Отправимся, Наталья, ты любительница коротких, красивых фраз. Я вот все время смотрю...
14: Сейчас когда... Наталья с удивлением об этом узнала.
15: Не-не-не, красивая фотография и какая-нибудь обязательно вот такая умная фраза. Вот, например, мне понравилось. Я не жду рыцаря, у меня есть... Есть конь, доспехи и четкий план битвы. И да. Тут же следом спустя время пишешь. В Турции есть слово хузур, да? Спокойствие, когда душа на своем месте. И вот там дальше это продолжается. Это можно читать, читать и читать. Вот
16: Google, помощь.
15: К чему твоя душа стремится вот в данный момент?
16: Моя душа стремится в данный момент. Но
15: бой
16: если...
15: или
16: к спокойствию? Ну, я всегда в состоянии боевой готовности. Исходя из жизненных обстоятельств, и меня так всегда воспитывали, рассчитывать только на себя. И пока что, к сожалению, это так. Расслабиться я не могу, хотя очень бы этого хотелось. Конечно, хочется расслабиться. Наверное, в моем понимании это какая-то полная прямая ассоциация с тем, что найти вторую половинку и, наверное, да, идти рука об руку. Ну, для женщины это важно, иметь мужчину, которому ты можешь просто, там, не знаю, положить, именно быть замужем, не... Да, не замужем, а замужем.
15: Не в браке, а замужем.
16: Да, да. Мне, конечно, этого бы хотелось. Не исходя из того, чтобы переложить свои какие-то там ответственности или обязательства. Но, наверное, все-таки, конечно, так легче. Созданы мы парами в природе, поэтому оно как-то это правильно.
15: Альбом, концерты или пока сейчас вот все только в телевидении?
16: А, нет. Я, конечно же, запустили вот телевизионное шоу. Сейчас выпустили песню «Пишу письмо». Души. Буквально на днях сняли клип на новую песню на румынском языке, который дуэт выйдет буквально тоже в ближайшее время. Не исключаем, может быть, сделаем и версию на русском языке. Да, потому что даже обсуждали, есть песня у меня в репертуаре «Хабиби», она на английском и там с арабскими еще припевом, но мы сделали русскую версию, любимый.
15: У нас она звучит.
16: Да, и она очень круто вообще зазвучала, совершенно по-другому. Тут уже главное силы и здоровье, и возможность финансовая это все выпускать, снимать.
15: Исчерпывающе. Наталья Гордиенко в «Звездном шоу. Назад в будущее». У нас одно задание напоследок еще осталось. Скоро раскроем карты.

0: Радио «Удача».
1: Я рискну предположить, какое приложение не установлено на телефоне нашей сегодняшней гости. Напомню, что в студии у нас Наталья Горзенко. Приложение это, скорее всего, Duolingo. Потому что зачем оно тебе? Ты и так все прекрасно знаешь.
2: Не поверите, Duolingo у меня было установлено, но не для меня, а для моего сына. Но потом я его удалила. Мы учили уже не через компьютер.
3: Память забилась.
2: Да.
1: Ну, впереди у нас в любом случае тоже своеобразное приложение к шоу «Назад в будущее». Называется оно...
4: Звонок в будущее.
3: Задумалась.
2: Алло.
3: Алло.
2: Алло.
1: Не так сразу.
2: Игорь, алло.
3: Игорь, это ты? Примерно так и будет, только нужно будет позвонить тебе не Игорю, не Люсе, а самой себе через какое-то определенное количество лет или дней, или месяц, ну, как вот ты хочешь. И что-то самой себе сказать, спросить или пожелать, что бы это было и какой бы это был временной отрезок.
2: Я как блондинка Наташа. Сейчас такой лоудинг, просто загрузка. Так я думаю просто, что не знаю.
3: Ну, через 10 лет бы ты позвонила или через 20.
2: Да что, я бы сказала, ты умничка, я тобой горжусь. Ты такая молодец. И тра-та-та-та-та.
1: В общем, девчонки бы как-нибудь поболтали.
2: Да.
1: Есть подозрение, что...
3: Наталья, что пожелаешь своим поклонникам, своим многочисленным
2: что,
3: фанатам?
2: Что, желаю вам слушать самую лучшую музыку на радио «Дача». Конечно же, песня Натальи Гордиенко. Желаю вам зайти в интернет и посмотреть видеоклип на новую песню «Пишу письмо души». Но это если так, шутя, ну и не шутя. Конечно, хочу пожелать всем классного, счастливого, красивого лета, большой любви, чтобы на лицах всегда были улыбки, глаза горели, и чтобы это лето было незабываемое, наполнено путешествиями и хорошими эмоциями абсолютно у каждого, кто сейчас нас слушает.
3: А как ты завершаешь свои утренние телеэфиры? Какими словами?
1: Какими словами, да?
2: Самые последние слова – это «папа». «Папа» – это…
1: «Пока».
2: «Пока», да. Да.
3: «Папа».
2: Бай-бай, ну типа папа.
3: Наталья Гордиенко сегодня провела с нами целый час в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Нам было очень интересно, приятно, красиво и душевно. Спасибо тебе за этот час.
1: Ну а нам пришло время сказать папа.
2: Папа.
4: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
0: С любимыми артистами.
4: Это было звездное шоу «Назад в будущее»
0: на радио «Дача».
4: Реклама.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Николай Басков.
11: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
0: Александр Иванов и группа «Рондо».
12: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
4: Владимир Пресняков.
13: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу заказать песенку у Сергея Лазарева. Я желаю всем здоровья, успехов в работе и счастья в семейной жизни. Спасибо, радио «Дача».

0: ему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Названы сроки введения курса «Русский язык как государственный». Временно изменится вечерняя схема движения трамвая номер 2. Знаменитый балетмейстер стал героем труда. Это новости на радиодаче в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. В российских вузах планируют ввести образовательный курс «Русский язык как государственный». В начале следующего года проект разошлют в университеты для получения обратной связи, после чего курс интегрируют в учебные планы сначала в рамках пилотного проекта, а затем он станет обязательным для всех вузов. В выходные дни временно изменится маршрут трамвая номер 2. Причина – ремонт переезда на пересечении улиц Мира и Коммунаров. Завтра и послезавтра вечером отправление вагонов от улицы Декабристов до 21-24, а от Индустриальной до 22-10. После 23 часов трамваи проследуют по улицам Коммунаров и Гоголя до вокзала «Краснодар-1», пишет портал «Кубань-Информ». Президент России присвоил звание Героя труда балетмейстеру Борису Эйфману. Указ размещен на сайте правовых актов. Звание присвоено за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Балетмейстер отпразднует свой 80-летний юбилей в этом месяце, 22 июля. Официальный курс доллара 75 рублей 93 копейки, единой европейской валюты 86 рублей 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 21 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 19:00, а прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, отчего так печальные листья летят под рубах.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В эти минуты в центре Краснодара плюс 28. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс, погоды будет плюс 21. Завтра в субботу малооблачно, без осадков. Днем температура на термометрах не выше плюс 29. В воскресенье 12 июля плюс 30, днем ясно и без осадков. При восточном ветре с порывами до 3 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мадам, выходите за меня.
7: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
6: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
7: А что там?
6: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы, я хочу выгоды. Прощайте, я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте blc.lada.ru.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
9: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Добрая половина граждан в понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru. BLG. Надежность в движении. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мадам, выходите за меня.
4: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
3: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
4: А что там?
3: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
5: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8-861-206-0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ОТЗ. Лицензия номер L-041-0110-26-005-895-865-63-02-2022 года.
7: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах.

0: контакт на снимке
1: и получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Антонина. Хочу передать привет Валерии Татьяне и пожелать ей счастья, здоровья и семейного благополучия. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Выпущена обновленная 100-рублевая купюра. Временно изменится вечерняя схема движения трамвая номер 2. Россияне стали реже покупать продукты. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Банк России сегодня ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Во многом она повторяет купюру 4-летней давности. Главное изменение касается оборотной стороны. На ней теперь размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа. В выходные дни временно изменится маршрут трамвая номер 2. Причина – ремонт переезда на пересечении улиц Мира и Коммунаров. Завтра и послезавтра вечером отправление вагонов от улицы Декабристов до 21-24, а от Индустриальной до 22-10. После 23 часов трамвай проследует по улицам Коммунаров и Гоголя до вокзала Краснодар-1, пишет портал «Кубань-Информ». В России посещаемость продуктовых магазинов в первом полугодии 2026-го упала на 10%, а алкомаркетов и табачных лавок на 14%. Как отмечают эксперты, потребители начали рационально подходить к тратам, сокращая число походов за покупками. Снижение зафиксировано практически во всех сегментах розничной торговли. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки, единой европейской валюты 86 рублей 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 21 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 29. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радио «Дача» хит-парад «Горячая десятка».
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Горячая десятка. Хит-парад на радио «Дача».
7: Ничто не может быть лучше вечера пятницы, ведь трудовые будни остаются позади, а впереди долгожданные выходные. Ну и, конечно, лето и в целом продолжение дачного сезона добавляет теплых красок нашему настроению. Кому-то немного серых и дождливых, но уверен, многим все же ярких и солнечных. Приветствую каждого, кто настроился на радио «Дача». С этой минуты в нашем эфире отличное дополнение к финалу рабочей недели программа «Горячая десятка», наш музыкальный чарт. У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет! Начнем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представит Дмитрий Маликов. Новая музыкальная работа называется «Заберу тебя в июль». Вполне актуально. Услышим ее чуть позже, а вот сейчас к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе у нас все стабильно. Десятка лучших песен остается в полном составе, но лишь с некоторым изменением в плане мест. Поэтому остается узнать новые позиции. И начнем сразу с нижней строчки 10-го места. Здесь песня «Чепик» 5 минут назад. В эфире «Радио Дача».
8: Горячая десятка. Горячая десятка. На «Радио Дача».
5: Номер 10.
9: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: на Радио Дача.
1: Лидер чарта Радио Дача в это же время в 2021 году.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: На радио «Дача» программа «Горячая десятка». Пятничное подведение музыкальных итогов уходящей недели. Напомню, открывала хит-парад замечательная работа «Чепик» 5 минут назад. Пожелаем ей движения наверх. Ну и сами не будем отставать. 9-е место – песня о Насте и Димы Билана «Эпилог», которая 3 недели в нашем чарте. И на 8-ю ступень опускается хит «Ани Лорак. Одинокая». Мы с вами следуем выше, ведь там самое интересное. Это «Радио «Дача» и «Горячая десятка».
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
6: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
7: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
9: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
10: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый 4-цилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-7010. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась, это кольцо мне было. Бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
16: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
17: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
18: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
19: Счастливый взгляд.
20: Хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, 2 очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
23: 205-35-59.
0: Горячая десятка.
24: Горячая десятка.
0: На радио «Дача».
1: Кто же занял сегодня пьедестал хит-парада? Узнаем очень скоро, а прежде предлагаю отправиться в 2007 год и послушать один из хитов по версии фестиваля «Песня года».

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы.
5: 205-35-59.
6: Горячая десятка.
7: Горячая десятка.
6: На радио «Дача».
8: На радио «Дача» горячая десятка, 10 самых любимых вами композиций по итогам уходящей недели. Буквально через несколько мгновений нас ожидает премьера, а пока давайте вспомним, что же нам уже известно по раскладу на эту минуту. Итак, 6 место занимает песня Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End», поднимается сразу на 3 ступени. Ровно так же и хит Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой» с 8 места на 5. И хит Филиппа Киркорова «Давно все хорошо» в этот раз располагается на 4-й строчке хит-парада «Горячая десятка». Это промежуточные итоги нашего рейтинга, ну а прямо сейчас, как и обещали, долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня свою новую песню нам представит советский российский эстрадный певец, композитор, пианист, продюсер, актер театра и кино, а еще телеведущий и также народный артист России Дмитрий Маликов. Его новая музыкальная работа называется «Заберу тебя в июль», и она уже в эфире «Радио «Дача».
9: Премьера недели.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: rut.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: И вот практически вершина чарта «Горячая десятка». Буквально через несколько секунд мы с вами узнаем, кто же оказался на первой строчке. Однако, перед тем, как мы раскроем главную интригу и назовем победителя, стоит еще раз отметить тех исполнителей, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один. Итак, третье место забирает Ольга Бузова. Ее песня «Раненые раны» поднимается сразу на 3 строчки нашего музыкального рейтинга. А вот лидер прошлой недели, хит Николая Баскова «Туманы», в этот раз получает серебро нашего чарта, что в целом также неплохо. И сейчас самое главное к этому часу, кто сегодня готов забрать звание лидера хит-парада «Горячая десятка». А это яркий хит, который практически всю весну у нас на первых строчках. Затем была выпущена новая версия вместе с Фурсом. И вот сегодня песня Никиты и Марии Зайцевой «Все слова о любви» снова номер один. Поздравим наших победителей и слушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка».
0: На «Радио Дача». Номер один.

0: 7 вечера. Хит-парад на радио «Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать своей любимой маме Жанне привет и заказать для нее песню «Автудио, папа, мама». Спасибо, радио «Дача».

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: Отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни. Диско дача. Сегодня только

подушка Даша, не смей гладить.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара.

0: Проте.уорлд. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я хочу заказать песню Дениса Майданова «Вечная любовь» для своих замечательных друзей Крепкова Сергея и его жены Анюты. Ребят, счастья вам, здоровья, удачи. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без

0: будет на снимке,
1: и получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radioudacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radioudacha.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радиодача отмечает.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Я хотел бы передать привет Бирюковой Ираиде и передать песню «Руку комиссар, твой поцелуй». Хотел сказать, что я очень люблю и жду нашей встречи. А вам, радио «Удача», большое спасибо.

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дарья.

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано, помните, наука

0: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
9: Услуги оказывает ООО «Ариана».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
15: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На «Радио Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
4: Здравствуйте, «Радио Дача». Хочу передать большой привет семье Березовец. Здоровья, счастья и благополучия. Хочу заказать песенку «Рок-острова, ничего не говори». Светлана.

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача»

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Любимая радиодача. Я хочу заказать песню в исполнении группы «Мираж». Музыка нас связала. И передать огромный привет Сергею Гордееву. Это мой хороший, замечательный друг. Пожелать хочу ему счастья, здоровья и удачи. И всем радиослушателям огромный привет. Радиодача, вы самая лучшая.

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио Дача полночь.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Авторадио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Уважаемая радио «Дача», вам звонит Андрей Токарев. Я хочу передать музыкальный привет своей дорогой, любимой, единственной Ирине. И передать для нее песню Юрия Антонова «Зеркало». Спасибо

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радиодача.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать своей жене песню группы «Любэ». Главное, что если у меня. Мою жену зовут Оксана. Я очень ее люблю. А вам, радио «Дача», большое-большое спасибо.
4: Струйкой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное — подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет своей подруге Але. Еще хочу передать привет Галине Петровне. И заказываю песню в исполнении группы «Комбинация». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Три часа ночи. С вами на радио «Дача» Натали.